0: Découvrez Radio Bonheur en digital sur la région du Centre et la ville de la Louvière, sur le canal 11B du DAB+.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».